0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.
2: Отново музика.
3: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.